тэдний цэцэдтийг бодлоготой одоо сэтгэхэд юм уушлаа. Би аж score the at echo the measure the pay the fact. Мөнгөний ибэ и аж наст эго. Я ди шат the at echo и аж я ди feel. Average on Linky, even a punk or she, ya. The Athlak or the Shot Elite Cargo the Ryan Gerald, aka Ajdi Nasco, the Beacon at the Weekend, the Ajdi Murfield Village, the Ajdi Mag Yadi Poston, Gishi, the Ajdi Nasty, though the Batato the Athlak and Zatino, Katino Shla, the Ajdi Score, Gay Yato. Я ди Криго Шия та Ильцада Я ди Каминго Аро и Ажди Квалифай Квалити дан Лингишин

жүн нэзлээшл аадаха юлхалан та аадашинт эя нанишгид эя саанна дадия эй аадж эя ди Office Technician Facilities Management дишчан кейд эя баньян дадия.

Я тэлэнгад ирэ айнулцхан гэлдо. Ада болтоу нэгээ ютахаху зоуцэдэй яанто гаммали бэкэй яхаху зоуц анжэдэй яанто айсэн цаагугу эй яхудоу кантан нэ каттэн вуд фаэр вуэл ядан ну ядахад нэку. Ады ху тэхэгэ бэнэна эй я аджанат анин лэнгэ эй ядикад аконал цохтадэл чхушха нэнгэ эй яц эзэро бэхэз ададо лэл эй я нэгу ye khat zi la to ti man de ya da chi a jo ko ti kha to ya nda 111 square miles a kun za ko e ya ko ti le ta ne to containment e ten a to contain el na ta ta ne ta ta de stu do ta ni yo de ki pin ni na shi e ya ha ti a je ye ko e ya pe zi lo ye lo sa to national weather service da no e ya ti a se da Satibitzi, Nalo, weather warning, Beno, date, Ayu, Tajugoda, Nila, Ado, Di, Hodok, Antit, Anna, Soyego, Ea, Dahuan, Nilto, Lestane, Akun, Sago, Go, A Red Flag Warnings, Bain, Dahotist, Andre, California, Nevada, to Arizona, to Dane, Eshi, Ea, Kun, Yego, Ea, Dide, Kungin, Dow, Neh, Nigo, Hot, Ad, Ea, Bahane. Ere ya to hot egot e ya di aje ba na da han ne to ya te sa de in sa ge good morning dolly